Господине, Преосвященнейшем епископе Вениамине, я Господине мой.

сохранено с Божьей Твоею благодатью. Благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

умножено. Благослови вы пять хлебов и пять тысяч насытивы. Сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей. И умножись я в ограде сем, в стране сей, в стране нашей, и во всем мире Твоем, и вкушающий от них освяти, яко Тыси благословляя и освящая всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым.